ши янд ажлыгий ди андерграунд лайнс ди хлинги я аче тоатэлцго ия ди ол баахын зэнги ия ди ялаба ихэлж байна антоолил ахя арнис нэлц андеги аргач

ха диски дотин о эйеего тхидатца дано со аджди мейер кэти волсон я нахнала иши хна дахот инко тела атаде я аджац со тан андини фэнтилчин адолектина го аса го дацнаби го тснаде дил кедо эйа аджбик эндас анил наде нилц адолел эйа кодо program big ah ya de de ni lish ko big picture science so ya shi at 1 o'clock of the na go na de ni tsan lo de al tsare ya kwel san na de di tsin